0: Ел астанасында сағат 10.
1: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: реклама на Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Ищите выгодное предложение? «Шевроле Кобальт» всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. «Шевроле Кобальт» в каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: Ищите выгодное предложение? Шевроле Кобальт. Всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Шевроле Кобальт. В каждый дом.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: 717-2. Жексенбі кеші көңілді.

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: У микрофона этножурналист Казахского радиостудии Алматы Татьяна Жантильдина. Здравствуйте, сәлеметсіздер ме? Великой победы. Слушайте музыкальную межкультурную программу об истории песен о войне, написанных в мирное время и ставших поистине всенародными хитами, в том числе и для нашего поколения. Но давайте, как всегда, обо всем по порядку. Примечательна история возникновения песни «Журавли», текст которой написал дагестанский поэт на своем родном аварском языке Расул Гамзатов. Как раз время посещения Японии и мемориального парка мира в Хиросиме, символом которого является памятник японской девочки по имени Садако Сасаки, погибшей через 10 лет от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. А Садако Сасаки надеялась, что вылечится, если смастерит 1000 бумажных журавликов, пользуясь искусством оригами. В Азии существует поверье, что желание человека исполнится, если он сложит из цветной бумаги 1000 оригами журавлей. Девочка успела сделать 644 журавлика, остальных сложили ее друзья и принесли на ее могилу. Когда Расул Гамзатов летел из Японии домой в СССР, он думал о своей матери, весть о кончине которой пришла в Японию. Он также вспоминал старшего брата Магомеда, погибшего в боях под Севастополем. Вспоминал другого старшего брата, без вести пропавшего военного моряка Ахильчи. Вспоминал о других близких людях, погибших в Великую Отечественную войну, итогом которой была победа над нацистской Германией, и ее союзником, милитаристской Японии. Журавли у Гамзатова – это и аварские, и русские журавли. Гребнев, известный переводчик.

0: Восточной поэзии, ее классиков и фольклора, а также друг Расула Гамзатова, великолепно перевел это стихотворение на русский язык, возможно, потому, что сам был фронтовиком. Не исключено также, что стихотворение «Журавли», напечатанное в журнале «Новый мир» в 1968 году, могло остаться лишь одним из замечательных произведений Расула Гамзатова и Наума Гребнева, если бы на него не обратил внимания уже легендарный в то время Марк Бернес, всегда читавший множество стихов в поисках основы для новой песни. Помню, многие, вероятно, слышали, что гамзатовские «Журавли» в переводе Наума Гребнева начинались строкой «Мне кажется порою, что джигиты». Бернес тут же распорядился переделать их в «Солдат». Это как бы расширило бы адрес песни, придало ей бы общечеловеческое звучание. Также были изменены вторая и третья строчки. Одновременно с работой над текстом шла работа над музыкой. С просьбой написания новой песни певец обратился к Яну Френкелю, с которым до этого не раз сотрудничал. Бернес после того, как услышал музыку, торопил всех как можно скорее записать песню. Как говорил Ян Френкель, он предчувствовал свою кончину и точку в этой жизни хотел поставить именно этой песне. Запись для Бернеса была неимоверно тяжела, но он мужественно вынес ее и записал «Журавлей». И действительно, она стала последней песней в его жизни. Много лет спустя поэт Евгений Долматовский так скажет о ней. Можно сказать, что песня выдержала испытания временем и стала личной собственностью нескольких поколений советских людей. «Журавли» — это не просто песня, это страница нашей истории, большая лирико-эпическая картина. Осмелюсь сказать, это и песня нашего поколения, нового Казахстана.
1: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

песня «День Победы» была написана в марте 1975 года к 30-летию окончания Великой Отечественной войны поэтом фронтовиком Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым. Изначально песня подверглась критике. Тухманова, молодого композитора, обвиняли в кабацком стиле, а стихи Харитонова в излишней легкости. Песню не брали ни на радио, ни на телевидение. Судьбоносным стало исполнение песни Львом Лещенко «На голубом огоньке» ко дню милиции в ноябре 1975 года, после чего она получила всенародное признание, несмотря на первоначальный запрет. Песня «День Победы» символическим образом сочетается эмоциональность, радость и скорбь, радость со слезами на глазах, что отразило чувство людей. Лучшим исполнителем считается Лев Лещенко, который сделал песню торжественной, но в том числе и искренней. Песня «День Победы» уже 50 лет является главным музыкальным символом праздника 9 мая. Не менее торжественно и одновременно трепетно и задушевно пел ее легендарный певец советско-казахстанского периода Рашид Мусабаев на казахском языке.

0: праздником, с Днем Победы, которую завоевали наши деды и прадеды. Вечная слава им и вечная память песням, рожденным благодаря их подвигу. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ доступ» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Азера Дрейм на волнах казахского радио ФМ 101 из Алматы. Теперь в воскресенье 21:25. А также слушайте нас онлайн Казарадио ФМ. И до новых встреч.
1: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.